сердца и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Все отсеивается. Только Эверест остается.
2: Федор Конюхов. Для радио «Искатель».

слушателя. Хочу все знать. Группировки спортивных фанатов и стычки между ними существовали задолго до современной эпохи. В Римской, а затем и Византийской империях армии преданных болельщиков были у состязавшихся в скорости колесниц. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».
1: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привез.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Правила искателей.
1: Когда успех – это результат долгой борьбы, трудностей, неудач, когда он становится справедливым завершением актерской судьбы, тогда он – награда и счастье. Андрей Миронов. Для радио «Искатель».

Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-8249-99 от 30 декабря 2020.

0: 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радио Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Во времена расцвета Британской империи широкое распространение по всему миру получила и шотландская волынка. Сегодня крупнейшим производителем волынок является Пакистан, экспортирующий инструменты по всему миру, в том числе и в саму Шотландию. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей. Юрий Никулин, Георгий Вицин. Операция «И».
1: Постой, паровоз, не стучите,

0: приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра.
1: Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а?

0: Радиоискатель. Радиоискатель.
1: На ковре

0: Искатели. Константин Хабенский был признан самым популярным российским киноактером за первые 15 лет 21 века. И наградили его таким громким званием не кинокритики, жюри или зрители. Сделали это аналитики компании «Яндекс», которые подробно изучили статистические данные обо всей отечественной киноиндустрии за этот период. На старте карьеры Хабенского были все положенные вехи. Учеба по совету родителей в авиационном техникуме, работа полотером, дворником, уличным музыкантом и монтажником в небольшом театре. Там ему начали давать роли в массовке и привили любовь к сцене. В 28 лет Константин поступил в театральный институт и начал развиваться в профессии. Роль, которая сделала его знаменитым, оперативник Игорь Плахов из сериала «Убойная сила». Но настоящей звездой Хабенский проснулся после премьеры фильма «Ночной дозор». Его Антон Городецкий стал всероссийским любимцем, а на Константина посыпались предложения новых ролей, просьбы об интервью и участии в различных телевизионных проектах. Чуть позже он сыграет Костю Лукашина в продолжении «Иронии судьбы» и Александра Колчака в ленте «Адмирал». Но пик карьеры Хабенского совпал с личной драмой. От онкологического заболевания скончалась его первая жена Анастасия. Константин сосредоточился на маленьком сыне, работе и новом детище. В год смерти супруги он основал именной благотворительный фонд, который через 15 лет стал одним из самых крупных и уважаемых в стране. Фонд помогает детям с онкологическими и другими заболеваниями мозга. Сам Хабенский сейчас руководит Московским художественным театром имени Чехова. Много снимается. А в 2018 году представил свою первую картину в качестве режиссера. «Собибор».
1: Наши искатели.

Искатель. Хочу все знать. В Коста-Рике вся навигация и почтовая переписка ведется по описаниям наподобие 150 метров на запад от Макдональдса или 200 метров по левую сторону от церкви «Красный дом с черными решетками». Недавно правительство запустило программу по именованию улиц, но местные жители пока не могут привыкнуть к этим названиям. «Хочу все знать». Искатель. Радио «Искатель».

0: Легенд. Кыргызстан. Манас. Национальный герой и героический эпос Кыргызстана. Именем Манаса названы университет и аэропорт Бишкека. Его имя носят села, улицы и озера. Астроном Николай Черных назвал Манасом открытый им астероид. По мотивам эпоса композитор Абдылас Малдыбаев написал оперу. Мавзолей Манаса в городе Талас изображен на 20-сомовой купюре. Популярность эпоса вышла далеко за пределы республики, когда ООН объявила о праздновании тысячелетия этого народного произведения. На самом деле ученые не смогли точно установить дату рождения эпоса. С большой долей вероятности можно говорить, что сказание описывает события, происходившие в средние века. Точную дату определить сложно, поскольку поначалу эпос распространялся устно, и лишь потом его записали, получив объемный труд, в котором насчитывается около миллиона стихотворных строк. Эпос настолько важен для изучения основ кыргызской истории и культуры, что появился раздел науки, изучающий древние тексты. Науку назвали манасоведением, а исследователей – манасоведами. Научное изучение эпоса началось еще в середине 19 века. Тексты были частично опубликованы в Санкт-Петербурге на кыргызском, русском и немецком языках. Большой вклад в работу внесли писатель Мухтар Ауэзов и этнограф Чокан Валиханов из Казахстана. В Бишкеке в их честь установлены памятники. Сокращенные версии эпоса изданы на казахском, узбекском, венгерском и других языках. Эпос состоит из трех больших частей. Две из них были переведены и изданы на английском языке. В 2014 году была завершена работа над 9-томным изданием Манаса на кыргызском языке. Работа над ним длилась 20 лет. Памятники популярному народному герою установлены в Бишкеке, Оше, Узгене и Баткене. Первый зарубежный памятник появился в 2012 году в Москве. Манаса можно увидеть в Стамбуле и Китае. Высшей наградой Кыргызстана является орден Манас. Этим орденом награждены писатель Чингиз Айтматов, российский президент Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и другие выдающиеся люди.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Самый большой пассажирский самолет в мире – Airbus A380. Он может перевозить до 853 пассажиров и имеет размах крыльев более 80 метров.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Тина Тернер. Золотой глаз.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Единый государственный учебник по русскому языку будет бесплатным для всех учеников школ. Об этом рассказала советник президента России Елена Ямпольская. По словам советника, регионы закупят книги, после чего передадут их в учебные заведения. Для самих школьников государственные учебники будут бесплатными. Ямпольская подчеркнула, что первыми единый учебник по русскому языку получат обучающиеся в 10 и 11 классах. Этим школьникам книги будут выданы 1 сентября 2027 года. Она также выразила надежду, что к этому сроку будут подготовлены и единые учебники по литературе для 5-6 классов. Советник пояснила, что создание единых учебников является частью политики по формированию единого образовательного пространства в России. При этом речь идет не только о русском языке, а обо всех предметах. Работодатель не может уволить сотрудника из-за его возраста. Это дискриминация. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с ТАСС. Если пенсионер добросовестно выполняет свою работу, работодатель не имеет права уволить его по возрасту. Трудовой кодекс один для всех, сказал депутат. Дискриминация по возрасту при установлении условий труда запрещена. Уволить пенсионера можно только на общих основаниях, то есть по соглашению сторон, по собственному желанию, при сокращении штата, в связи с ликвидацией организации или за дисциплинарные проступки, рассказал Свищев. При этом при сокращении штата пенсионеры имеют преимущественное право на оставление на работе. И в завершении выпуска студия «Союз мультфильм» представит в Европе 4 мультфильма из своей золотой коллекции и 10 современных короткометражных фильмов, передает «Интерфакс». Показы пройдут в кинотеатрах, онлайн и в рамках культурно-образовательных программ. Жители Франции и франкоязычных регионов Бельгии и Швейцарии смогут увидеть мультфильмы о Винни-Пухе и про Сидорова Вову. Некоторые картины «Сплюшка» и «Крылья для друга» вошли в сборник для детей от 3 лет. В Испании и Андорре покажут ленты «Одеялка», «Школа елок», «Баба-яга» и «Малышка», а также «Мой друг Тигр» и «Снеговичок». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

Радиоискатель.

0: Россия 360. Алтайский край.
1: Денисова пещера.
2: В Солонешинском районе Алтайского края находится Денисова пещера, которая считается не только природным, но и археологическим памятником. Это настолько важный научный объект, что его включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Все дело в том, что еще тысячи лет назад пещеру облюбовали для жизни первобытные люди, которые оставили после себя множество материальных свидетельств. Археологи обнаружили более 20 культурных слоев разных эпох, в которых нашли 80 тысяч всевозможных предметов. Согласно легенде, название пещере дали по имени святого отшельника Дионисия, который в 18 веке долгое время жил под землей в полном одиночестве. Алтайцы называют ее Аюташ, что значит «медвежий камень». Широкий вход под землю находится у подножия горы Сосновой. Протяженность достигает 110 метров. У входа имеется обширный грот с отверстием в куполе, который обеспечивает освещение и дымовую тягу от костра. Именно в гроте археологам посчастливилось сделать большинство находок. О Денисовой пещере писали еще в 19 веке. В 1926 году во время алтайской экспедиции ее посетил Николай Рерих. В 1977 году первое полноценное научное обследование объекта произвел спелеолог, археолог и палеонтолог Николай Оводов. Археологические раскопки проводятся и поныне. За это время археологи собрали бесценный научный материал, включая кости 117 видов животных, обитавших здесь более 20 тысяч лет назад. Среди них пещерный медведь, шерстистый носорог, як, первобытный бизон и другие. Не менее интересны находки, касающиеся жизни первобытных людей. Появился даже термин «человек денисовский». Неизвестный подвид древнего человека обитал здесь около 40 тысяч лет назад. Было обнаружено множество украшений, инструментов, костяных игл, которыми шили одежду и обувь из кожи и меха. Сегодня Денисова пещера доступна всем желающим. Специально для туристов устраивают исторические реконструкции, во время которых демонстрируют костюмированный образ про человека денисовца.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: То, что человек использует лишь 10% своего мозга, не более чем миф. Современные нейробиологи не сомневаются, что практически все части нашего головного мозга большую часть времени активны.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Искатели «Планета».
1: В СССР метро строили в городах, население которых превышало 1 000 000 человек. Не секрет, что метрополитен в советские времена выполнял двойную функцию – транспортного средства и бомбоубежища. Страны социалистического лагеря свои метрополитены строили по советскому образцу. В КНДР первую ветку начали возводить в 1968 году. Пхеньянское метро – одно из самых глубоких в мире. Туннели проходят на глубине 50-60 метров. Всего действуют 2 ветки и 17 станций. Их названия, как правило, связаны с событиями Северокорейской революции. Монументальные вестибюли просторны и высоки. Оформление интерьеров очень напоминает московские и ленинградские станции 60-х годов. Среди сюжетов преобладает патриотическая патетика, производственная тематика, образы вождей и революционная символика. В отличие от советского метро, в наклонных тоннелях нет светильников. Свет дают светящиеся части балюстрады. До недавнего времени иностранцам разрешалось посещать только 2 станции – Йонгван и Пухын. Спуститься под землю можно было во время стандартной экскурсии по Пхеньяну. Сейчас доступ открыт на все станции метрополитена. Иностранцы сразу обращают внимание на портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые имеются в каждом вагоне. Пхеньянское метро самое дешевое в мире. Стоимость проезда составляет 5 вон или 4 цента США. Редкий иностранец откажется прокатиться в метро. Но не из-за низкой цены, а из-за возможности увидеть своими глазами высокотехнологичное транспортное средство. Далеко не каждая страна в мире может себе позволить иметь такую роскошь, как метрополитен.
0: Искатели «Планета».

сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Иногда путешественники путают Саранск с Копенгагеном, потому что внутренний код аэропорта столицы Мордовии на кириллице совпадает с международным кодом аэропорта столицы Дании SRN или CPH.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. «Соломенная шляпка».

Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачьте по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните.

Де Мюзетта, Жанетта, о, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: женюсь. Ай, женюсь. И холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания. Я говорю вам до свидания. Расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта. Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта.
1: Радиоискатель. Реклама.
2: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регион и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
3: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
1: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Легендарная рок-группа «Секрет» в прошлом году отметила 40 лет. Хотя музыканты давно уже выступают вместе только по особым поводам, их до сих пор любят и помнят. Самым ярким и узнаваемым секретовцем по праву считается Николай Фоменко. Но сказать, что он только музыкант и рок-звезда, нельзя. Рядом с фамилией Фоменко пишут еще сценарист, актер, телерадиоведущий, бизнесмен, автогонщик. Он, кстати, еще и мастер спорта по горным лыжам. Когда Николай Владимирович был подростком, мама посоветовала ему поступать в театральный. И дело было не в таланте, а в желании Коли успеть все и сразу. Мама сказала фразу, которую Фоменко потом не раз повторит в своих интервью. «Ты так много всего хочешь. Единственная профессия, где ты можешь получить все это – актерская». Фоменко прислушался и, несмотря на сильную картавость, пошел поступать. Обычно с таким дефектом речи отсеивают еще до первого тура. Но только не Фоменко. Он заставил приемную комиссию хохотать до истерики, изобразив раздувающуюся лягушку. Его приняли и дали всего несколько месяцев, чтобы решить проблемы с произношением. Ну и так как Фоменко с 95 года работает на радио, нетрудно догадаться, что с задачей он справился. Уже в институте он познакомился с Максимом Леонидовым. Их общая страсть к музыке выльется в группу «Секрет» и примерно 300 концертов в год по всей стране. Другая страсть Фоменко – скорость и адреналин – приведет в автомобильные гонки и к попытке создать российский суперкар для «Формулы-1». Проект «Маруся» на какое-то время даже заставил всех поверить в возрождение отечественного автопрома. Закончился он из-за недостатка финансирования, так и не добившись серьезных результатов. Но Фоменко не перестает удивлять. Его интересы по-прежнему многогранны. Так, в 2016 году он напомнил поклонникам, что виртуозно играет на скрипке. И сделал это, подготовив большой концерт вместе со скрипачкой Анной Ким и аранжировщиком Феликсом Ильиных. В программе звучали классические произведения Вивальди, Баха и Чайковского.
0: «Наши искатели»

Радиоискатель. Хочу все знать. Несмотря на то, что Берлинская стена давно разобрана, разделенные ею части города очень заметны из космоса. Дело в том, что в Западном Берлине для уличного освещения уже давно используются люминесцентные лампы, а в принадлежавшей ГДР части города — натриевые, газоразрядные лампы, в свечении которых больше желтого тона. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Барнауле на 92.9 FM.
1: Знаменитый предприниматель-промышленник Демидов не родился в Барнауле, не жил в нем, но именно ему город обязан своим существованием. Напоминаю,

0: преемственность императорского величества в царствовании императрицы Елизаветы в 1747 году. Специально для обелиска на Гуревском заводе изготовили чугунный барельеф Демидова. Акинфий Никитич Демидов был талантливым предпринимателем, но преследовал не только личные, но и государственные интересы. За свою жизнь он построил 17 железоделательных и медеплавильных заводов. Когда на Алтае открыли полиметаллические руды, Демидов получил монопольное право на строительство рудников. В 1744 году он открыл Барнаульский сереброплавильный завод, который был оборудован по последнему слову науки и техники и послужил толчком к основанию и развитию города. Сегодня Демидовский завод является памятником архитектуры и туристическим объектом. В 1918 году власти решили демонтировать Демидовский столб, а из материалов сделать памятник погибшим революционерам. Чтобы разобрать гранитные блоки, в стыке заливали расплавленный свинец, но обелиск оказался слишком прочным. Удалось только снять мемориальные доски, а барельеф Демидова, как образец чугунного литья, передали в краеведческий музей. На обелиске укрепили новую мемориальную доску, на которой написали, что памятник посвящен столетию горного производства на Алтае.
1: Радиоискатель нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Жители Африки и Азии с легкостью носят на голове тяжелые грузы. Это объясняется законами физики. При ходьбе корпус человека поднимается и опускается. Таким образом, затрачиваются силы на подъем груза. Голова при этом поднимается и опускается с меньшей вертикальной амплитудой, чем все тело. Причем эта особенность вырабатывалась эволюционным путем. Мозг оберегался от сотрясения. Рессорой же служил пружинящий позвоночник с двойным изгибом.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Татьяна и Сергей Никитины. «Москва слезам не верит».

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
2: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня предлагаю поговорить о происхождении выражения «не выноси ссор из избы». Произносится оно как наказ или заповедь и означает, что не стоит рассказывать о проблемах и семейных разногласиях. Рассказать о них – только породить сплетни и кривотолки, которые в дальнейшем могут навредить близким людям. Но при чем тут мусор? Дело в том, что у наших предков действительно был обычай не выбрасывать грязь за порог. Когда дом подметали, весь ссор собирали и сжигали в печи. Считалось, что в мусоре могут попасться волосы, ногти, частички личных вещей, и недобрые люди нашлют через них на дом и хозяев порчу или болезни. Позднее это выражение стали применять и в отношении словесного мусора. Не надо никому за пределами стен дома знать, какие ссоры происходят внутри. Вы помиритесь, а народ еще долго будет обсуждать и додумывать. А ведь мудрое правило, согласитесь?
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвест Райз Строй Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Пол Маккартни утверждает, что мелодия песни «Yesterday» ему приснилась. Проснувшись, он сразу сел за пианино и наиграл ее. После этого он в течение месяца спрашивал у всех знакомых по музыкальному бизнесу, не знают ли они такую мелодию, опасаясь, что стал жертвой криптомнезии. Окончательно удостоверившись в том, что это его музыка, Маккартни вместе с Ленноном стал придумывать текст.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизнь истолковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать.

тот станет другим, кто тихонько ее разломит. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая —

когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа переменами неозлобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит любимая, сережка ольховый

0: моя, когда мне ничто не похоже на просто пустяк.
1: Восточные истории на радиоискатель.
2: В период наивысшего расцвета арабской государственности многие высокие должности зачастую открыто продавались, и было весьма трудно отличить такую покупку от элементарной взятки. В 994 году вокруг иранской канцелярии халифата после смерти наместника разгорелась нешуточная и недостойная по свидетельству хронистов спекуляция. Правителем империи был назначен некий преемник. Тогда другой, более высокопоставленный чиновник предложил за эту должность 8 миллионов дирхемов. Назначенный предложил 6 миллионов, чтобы его оставили на этом посту. Повелитель великодушно скостил обоим по 2 миллиона дирхемов и назначил обоих визирями, положив в карман 10 миллионов. Оба должны были сидеть на одной скамье и коллективно подписывать документы. Вдвоем они собирали все налоги. А когда дело касалось войны, бросали жребий, кому предводительствовать войском. Однако такое двоевластие продлилось недолго. Во время военного похода один приказал убить другого.
1: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Во времена сухого закона в США большая часть контрабандного спиртного поступала морским путем. Контрабандисты заранее готовились к внезапным таможенным досмотрам в море. Они привязывали к каждому ящику мешок с солью или сахаром, а также заполненную воздухом резиновую емкость, и при приближении опасности бросали в воду. Через определенное время содержимое мешков растворялось водой, и грузы всплывали.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Паулина Андреева. Оттепель.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель».

Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде.

0: Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
2: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
3: Новости страны и мира. О главном.
4: Утвержденные Роспотребнадзором нормативы времени на выполнение домашних заданий в школах составляют от 1,5 до 3,5 часов в день, в зависимости от класса. Об этом сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения Максим Костенко. По его словам, ученикам 2-3 классов рекомендуется тратить на домашнюю работу не более 1,5 часов. 4-5 до 2 часов, 6-8 до 2,5, а 9-11 до 3,5 часов. При этом отмечаем, предельные 3,5 часа – это крайняя граница, а не ориентир для ежедневной работы, сказал Костенко. Он напомнил, что первоклассники полностью освобождены от домашних заданий. Перенос введения электронных медицинских книжек на замену обычным может быть связан с текущими проблемами с интернетом, так как все подобные сервисы зависят от бесперебойного интернета, считает председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Хотя пока это откладывается, в будущем изменения неизбежны, причем они будут удобны для пациентов, подчеркнул он. Плюс в том, что электронная медицинская книжка всегда с собой, точно так же, как паспорт и права в госуслугах, подчеркнул депутат. Когда есть электронные носители, можно более свободно пользоваться этими данными и самому, и контролирующим органам. И в завершении выпуска. Для многих россиян работа давно стала главным местом для нетворкинга и поиска друзей, хотя токсичные привычки коллег по-прежнему остаются серьезной проблемой. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Больше половины россиян считают коллег своим близким кругом общения, а для многих из них сослуживцы уже стали однозначной заменой старым друзьям. В то же время каждый шестой сотрудник принципиально держит дистанцию, воспринимая коллег исключительно как рабочий контакт и не желая переносить эти отношения в личную жизнь. Остальные респонденты стараются соблюдать баланс, предпочитая все-таки искать компанию по интересам за пределами офиса. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели нового.
1: На Петроградской набережной в Санкт-Петербурге установлен необычный памятник. Внешне он напоминает взметнувшийся к небу взрыв. Памятник посвящен Альфреду Нобелю. Все знают его как учредителя Нобелевской премии. В меньшей степени известно, что он был шведским инженером, химиком и изобретателем динамита. На берегу Большой Невки находился его завод и дом. До изобретения Нобеля широко использовался жидкий нитроглицерин, который был неудобен для хранения и опасен. Изобретатель придумал использовать взрывчатую жидкость не в чистом виде, а пропитывать ею специальные вещества. Полученной массе придавали форму цилиндра и оборачивали в бумагу. Благодаря этому хранить и транспортировать взрывчатку стало значительно безопасней. Динамит был запатентован в 1867 году. За первый год фабрика Нобеля выпустила всего 11 тонн динамита. Спустя 7 лет действовало уже 7 заводов, которые производили тысячи тонн взрывчатки. В основном она использовалась в горном деле для добычи угля и руды. В военном деле динамит впервые начали использовать в конце 19 века, во время Франко-Прусской войны. Изобретение Нобеля начало быстро распространяться по планете. Только при строительстве Панамского канала в начале 20 века понадобились миллионы тонн динамита. Порох окончательно ушел в прошлое, поскольку новое взрывчатое вещество значительно превосходило его по всем показателям. Изобретение оказалось настолько востребованным, что на производстве динамита и добыче нефти Нобель заработал 32 миллиона крон. Эти деньги были использованы для основания фонда Нобелевской премии.
0: Искатели нового.

Радио Искатель. Хочу все знать. Возраст тропического дерева можно узнать лишь путем химического анализа древесины. По годичным кольцам он не определяется, ввиду того, что в тропиках отсутствуют ярко выраженные периоды похолодания и засухи. Хочу все знать. Радиоискатель.

Крылатая фраза «автомобиль не роскошь, а средство передвижения» не всегда соответствует действительности. В мире существует немало автомобилей представительского класса, которые относят к объектам роскоши. Согласитесь, для банального передвижения из точки А в точку Б совсем не требуется обивка салона кожи крокодила и позолоченное рулевое колесо. Самое удивительное, что роскошью могут похвастаться даже автобусы. В Нидерландах есть город Делфт, где находится технический университет. На его базе

разработали проект автобуса «Вюбо Супербас». Автором проекта является бывший астронавт, а ныне профессор университета Вюбо Окелс. Кузов автобуса сделан из легкого прочного материала, который используют для строительства ракет. Салон рассчитан на 23 пассажира. Каждое место представляет собой массажное кресло из дорогой кожи, оборудованное телевизором, мультимедийной установкой и климат-контролем. Стоимость автобуса – 13 миллионов евро. Второе почетное место занимает автобус «Элемент Палаццо», родом из Австрии. Их выпускают не более 5 штук в год. Фактически, это роскошный особняк на колесах. Над интерьерами салона потрудились дизайнеры с мировыми именами. Автобусы имеет 2 этажа. На первом этаже находится зона отдыха с паркетным полом, массажными креслами, баром. На втором этаже разместилась уютная гостиная. На крыше оборудована открытая площадка, как у яхты. Стоимость автобуса – 3 миллиона долларов. Тройку самых дорогих автобусов замыкает итальянский «Кемпервен». Уже о многом говорит тот факт, что производит его компания «Феррари». Внешне это обычный автобус, но вот внутри имеются великолепная кухня, спортивный зал с тренажерами, ванная комната, облицованная мрамором. Разумеется, есть шикарная спальня. Путешествовать на таком транспортном средстве – одно удовольствие. Автобус собирают на заводе по предварительному заказу. На выполнение заказа уходит 3 месяца. Стоимость такого чуда – всего-то 1,2 миллиона долларов.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Выражение «бальзаковский возраст» появилось после публикации романа Анаре де Бальзака «30-летняя женщина» и относится к женщинам в возрасте между 30 и 40 годами, но не старше.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Мумий тролль. Питер FM.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение. Здравствуйте. Давайте сегодня поговорим про выражение «втирать очки». Оно пришло в разговорный язык из шулерского жаргона. Когда-то карточные ловкачи втирали нужные очки в прямом смысле слова. Карты тогда выпускались без числового обозначения. На них были нанесены только символы определенной масти. То есть 5 красных сердец обозначало, что у игрока в руках пятерка червей. Но шулеры придумали технологию, которая позволяла добавлять очки и увеличивать вес карты. На свободное место наносился слабый клей. К нему приставляли трафарет и посыпали черным или красным порошком. Готово, очко втерто. Если же от этого очка надо было быстро избавиться, то игрок незаметно проводил картой по сукну на столе, и она возвращалась к своему первоначальному виду. Так и повелось, что втирать очки значит обманывать, приукрашивать действительность, заставить поверить в то, чего нет.
2: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радиоискатель. Хочу все знать. Спагетти и папарацци – это итальянские слова во множественном числе. Сами итальянцы одну нить макаронных изделий называют спагетто, фотографа-мужчину – папараццо, а женщину – папарацца. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: нет, надежда есть, надежда есть.
1: Радиоискатель. Нас слушают в Барнауле на 92.9 FM.
2: В каждом городе есть люди, которые оставили яркий след в его истории. Таким личностям ставят памятники. В Барнауле на проспекте Ленина напротив здания Алтайского государственного технического университета в 1980 году появился памятник легендарному изобретателю теплотехнику Ивану Ивановичу Ползунову. В России он известен как создатель первой в стране паросиловой установки, которая стала основой паровоза. Бронзовая фигура изобретателя стоит на гранитном постаменте. Под левой рукой находятся два цилиндра. Основные детали – пара атмосферного двигателя. Чертежи этой машины до сих пор хранятся в краевом архиве. Идея памятника возникла еще в середине прошлого века. Тогда хотели поставить бюст на привокзальной площади. По какой-то причине экспертный совет Министерства культуры забраковал проект. К идее вернулись, когда готовились праздновать 250-летие Барнаула. Однако было решено ставить не бюст, а памятник в полный рост. Реализовать идею в жизнь взялась группа, в которую входил скульптор Исаак Бродский, автор памятника Лермонтову в Москве. В качестве места для установки выбрали не привокзальную площадь, а площадку перед техническим университетом, который тогда уже носил имя изобретателя. Проблема состояла в том, что никто не знал, как выглядит Ползунов, поскольку не сохранилось ни одного его портрета. Нет точных данных даже о дате и месте рождения. Зато сохранились документы, в которых указана точная дата прибытия Ползунова в Барнаул – 3 февраля 1748 года. А в апреле 1752 года он письменно просил разрешения построить дом на Иркутской улице в поселке Барнаульского завода. Авторам памятника пришлось придумывать образ. Семиметровую фигуру отлили из бронзы на Мытищинском заводе художественного литья. На постаменте написали девиз Ползунова «Облегчить труд по мне грядущим». Сам изобретатель умер от чахотки за неделю до пробного пуска своей машины. Однако дело его живет и поныне, поскольку до сих пор используются разработанные им принципы преобразования пара в механическую энергию.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте радио «Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Соус, известный как кетчуп, появился в начале 17 века в Китае и готовился из маринованной рыбы и специй. Англичане привезли его из малайских колоний, и постепенно главным ингредиентом кетчупа в Британии стали грибы. Лишь в 19 веке в американских рецептах соуса начали появляться томаты.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Евгений Крылатов. Гостья из будущего.

0: Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: С началом учебного года повышается риск распространения инфекционных заболеваний, поэтому в российских школах необходимо установить утренние фильтры. После сезона каникул и отпусков дети успели нахвататься разных штаммов болезней и теперь будут обмениваться ими. Важно принять меры, заявил Геннадий Онищенко. Если установить специальные приборы на входе в школу, можно будет дистанционно измерять температуру, отметил эпидемиолог. Он добавил, что с детьми, у которых отметят симптомы ОРВИ, должны отдельно разбираться медики. Для этого важно вернуть представителей здравоохранения в школы, так как во многих учебных заведениях медицинских работников нет из-за дефицита кадров. В Якутии создают единую систему подготовки кадров для арктической зоны. Научно-образовательный консорциум объединит школы, колледжи, вузы и исследовательские центры республики. Проект запустили, чтобы закрыть кадровый голод на севере региона. Сейчас там стартуют крупные стройки и промышленное освоение, для которых нужны люди с профильным образованием, способные работать в условиях Крайнего Севера. В структуру объединения включат Академию наук Якутии и Арктический государственный агротехнологический университет. Также к работе присоединятся колледжи и школы. Особое внимание уделят обучению детей из кочевых семей. Главная цель – прекратить отток молодых специалистов в другие регионы. И в завершении выпуска. Курортные романы одобряют 24% мужчин и 6% женщин. Это показал опрос «Суперджоп». 40% россиян считают, что муж и жена должны отдыхать только вместе. 53% за совместный отпуск, но допускают редкие поездки порознь. 5% предпочитают отдыхать раздельно, но иногда готовы ездить вдвоем. И только 2% уверены, что супругам лучше всего отдыхать по отдельности. Женатые мужчины, чаще замужних женщин, хотят отдыхать только вдвоем, 45% против 38%. Среди незамужних россиянок 62% выбирают вариант «лучше вместе», но иногда можно и поодиночке. Среди замужних 55%, среди мужчин таких 48% и 47% соответственно. Курортные романы одобряют 16% россиян, не одобряют 46%, еще 38% не определились с отношением. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: искатели. Планета. Искатели. Планета. Мавзолей. Погребальное сооружение, в которое помещают останки умершего. Первым таким захоронением стал Галикарнасский мавзолей на территории нынешней Турции. В 359 году до нашей эры в нем похоронили корейского правителя Мавсола. В СССР в мавзолее на Красной площади был похоронен Ленин. Свой мавзолей имеется и в Северной Корее. КНДР основал Ким Ир Сен. Он правил страной до 1994 года. Именно ему принадлежит авторство Чучхе, государственной идеологии Северной Кореи, которая является основой жизни всех граждан страны. После его смерти власть перешла по наследству сыну Ким Чен Иру. Правил он недолго, до 2011 года. Оба государственных деятеля были похоронены в Кымсусанском мемориальном дворце «Солнце». Изначально дворец не был мавзолеем, а выполнял функцию резиденции Ким Ир Сена. Усыпальницей он стал по указу Ким Чен Ира после смерти отца. Сейчас тела обоих вождей лежат в саркофагах в двух огромных полутемных мраморных залах. Роскошь и помпезность помещений трудно описать словами. В качестве декора широко использованы мрамор, золото, серебро и драгоценные камни. К Кымсусанскому дворцу всегда тянется очередь. Как правило, корейцы посещают мавзолей группами, предприятиями, колхозами, воинскими частями, школьными классами. При входе всех ожидает тщательный досмотр. Полагается сдать телефоны и фотоаппараты. Иностранцы тоже могут попасть внутрь. Для них вход разрешен по четвергам и воскресеньям. Особых требований гостям не предъявляют. Достаточно быть одетым в приличную одежду и не шуметь.
1: Искатели. Планета.

Радиоискатель. Хочу все знать. Библия пока что не переведена на шотландский язык. Однако существует перевод Нового Завета под авторством Уильяма Лоримера. Он примечателен тем, что речь сатаны передана обычным английским языком. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Россия.
1: На Земле есть места, которые будто создавали для другой планеты. Они слишком отличаются от окружающего ландшафта, вызывая восторг и восхищение. Одно из таких мест находится в Карачаево-Черкесии. Это плато Бермамыт, которое расположено в 30 километрах от Эльбруса. Вертикальные уступы, бездонные пропасти, причудливые скалы поражают воображение. Местный ландшафт выглядит не менее эффектно, чем Гранд-Каньон в Америке. Плато Бермамыт является частью скалистого хребта. Горный массив состоит из двух мощных уступов – Большого и Малого Бермамыта. Первый имеет высоту 2592 метра, а второй, Малый, как ни странно, чуть выше – 2643 метра. Два гиганта разделены седловиной шириной в несколько десятков метров. Внизу текут реки Кума и Малка. В хорошую погоду с плато отлично виден двугорбый Эльбрус. На тюркском Бермамыт означает «кривое колено». В плане узкий горный массив действительно имеет не прямолинейную, а слегка изогнутую форму. Над его обликом изрядно поработали солнце, вода и ветер, превратив их в природные шедевры. На плато не покидает ощущение, что здесь снимали фильм в жанре фэнтези и забыли разобрать декорации. Туристы открыли это место еще в 19 веке. Горцы возили сюда отдыхающих из Кисловодска. Утверждают, что любоваться Бермамытом приезжали классики – Лермонтов, Чехов и Горький. Несмотря на небольшое расстояние, туристов с курортов на лошадях везли целый день. Слишком уж непростой была горная дорога. На плато даже построили небольшую гостиницу, где можно было переночевать в довольно комфортных условиях. Вечером гостям устраивали этнографические представления, где декорациями служили горы. Сейчас на Бермамыт едут за адреналином и эффектными фотографиями. Многие мечтают увидеть брокинского призрака. Так называется редкое природное оптическое явление. Кого-то оно пугает, кто-то испытывает восторг. Обычно призрак возникает в пасмурную погоду. Когда появится солнце, следует встать к нему спиной и смотреть в небо. Возможно, вам повезет.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: За 6500 лет до возведения Великой пирамиды и за 6000 лет до постройки Стоунхенджа, около 11000 лет назад, на территории сегодняшней Турции было возведено невероятное мегалитическое сооружение Гёбекли-Тепе. На сегодняшний день этот храмовый комплекс считается древнейшим примером монументальной архитектуры.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

течению дней. Жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не

Музыка. Музыка искателей. Павел Смеян. Мэри Поппинс, до свидания.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

исчезла дрожь в руках. Наверх, наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

мой океан со всех сторон. Штормит, штормит он тайну чьих-нибудь имен.

0: Наши искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал актер Федор Викторович Добронравов. Федор Добронравов родился в 1961 году в Таганроге в простой рабочей семье. В юности будущий артист занимался спортом, посещал цирковую студию и мечтал стать клоуном. После школы Федор Викторович пытался поступить в цирковое училище в Москве, но не прошел. Отслужив в воздушно-десантных войсках, Федор Добронравов работал слесарем, дворником, пока случай не привел его в Воронежский институт искусств. Туда Федор Викторович поступил с первой попытки. В 1990 году Федора Добронравова пригласил в свой театр Константин Райкин. Почти 13 лет артист служил в «Сатириконе», а затем перешел в театр «Сатиры», где Федор Викторович играл много лет и сам ставил спектакли. Сегодня Добронравов занят в антрепризах и сотрудничает с разными театральными проектами. В кино Федор Добронравов дебютировал в 1993 году у Сергея Урсуляка. Но настоящая всенародная любовь пришла к Федору Викторовичу благодаря сериалу «Сваты». Роль Ивана Будько сделала Добронравова одним из самых узнаваемых актеров страны. Зрители полюбили Федора Викторовича и за другие работы. В «Ликвидации», «Папиных дочках», «Дня радио», «Чебурашки». А комедийный талант Добронравова ярко раскрылся в скетч-шоу «Шесть кадров», где Федор Викторович перевоплощался в десятки персонажей. Федор Добронравов – народный артист России, также награжден Орденом Дружбы. Его вклад в культуру нашей страны огромен, но сам Федор Викторович остается скромным и простым в общении человеком. В личной жизни Добронравов тоже состоялся как глава большой творческой семьи. С женой Ириной Федор Викторович вместе больше 40 лет. Оба сына Добронравова, Виктор и Иван, пошли по стопам отца и стали известными актерами и подарили актеру 3 внучек. Добронравов продолжает активно сниматься и играть на сцене. Федор Викторович признается, ему хочется, чтобы после его работ зрители становились хоть чуточку добрее. И надо признаться, это у Федора Добронравова получается очень успешно.
0: Наши искатели.

Радио «Искатель». Хочу все знать. Самая узнаваемая черта Чебурашки – огромные уши – не упоминается в книгах Эдуарда Успенского. При создании мультфильма художник Леонид Шварцман нарисовал ему маленькие ушки, но в процессе работы их делали все больше и больше. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Абакане на 96FM. Абакан входит в число самых солнечных городов России. В течение года небесное светило сияет на небосводе 310 дней в году. В этом плане хакасская столица превосходит Сочи. Неспроста именно в Хакасии построили Абаканскую СЭС, самую крупную в стране солнечную электростанцию. Она состоит из 20 тысяч солнечных панелей. Электростанция обеспечивает 1/30 часть потребности города в электричестве. Для сравнения, чтобы получить такое же количество электроэнергии на ТЭЦ, пришлось бы каждый год сжигать 3500 тонн угля. Благоприятный климат способствует развитию сельского хозяйства в Хакасии. Республика даже экспортирует за рубеж крупный рогатый скот. Крупнейшим переработчиком сельхозпродукции является абаканский мясокомбинат «Мавр». Его конек – тушенка. Однажды комбинат даже попал в книгу рекордов Гиннесса. 22 005 банок тушенки были выстроены в огромную пирамиду за 20 минут и 20 секунд. Ежемесячно на комбинате производят 1200 тонн колбасных изделий. Неспроста именно в Абакане установлен редкий памятник котам, ворующим сосиски. Он красуется на пересечении улиц Ерыгина и Чертыгашева. Погожий солнечный денек хорошо прогуляться по улицам города, рассматривая необычные скульптурные композиции. Очень романтичен абаканский «Маленький принц». Юный герой Экзюпери сидит на планете, усыпанной кратерами. На улице Тараса Шевченко на бочках восседает колоритный пивовар. Фотограф на проспекте Ленина предупреждает: «Сейчас из камеры вылетит птичка». А в сквере на улице Стафата можно увидеть Алису из «Страны чудес». Примечателен памятник Ленину на Первомайской площади. Недалеко от Абакана находится Шушинская, где Ильич был в ссылке. Там царит особый микроклимат с жарким летом, морозной зимой и вечным солнцем. Не село, а курорт. Возможно, Шушинская ссылка была одним из лучших периодов в жизни Ленина. Об этом свидетельствует выражение лица Ильича. Спокойное, умиротворенное. Кажется, он только что вернулся из отпуска.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Если расположить все молекулы ДНК в вашем теле вплотную, ДНК протянулась бы от Земли к Солнцу и обратно более 600 раз.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Вахтанг Кикабидзе. Мимино.
2: Эрамам хэрэпс. Узиро зэц.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в великой степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сточной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины.

слушаете «Радио Искатель».

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Депутаты Госдумы выступили за создание быстрого и понятного механизма обжалования ошибочных штрафов для автомобилистов, в том числе через цифровые сервисы, где водитель сможет проверить начисление, направить жалобу и вернуть ошибочно списанные средства. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы Александр Сидякин. Он считает недопустимым, когда водителям спустя годы приходят требования об оплате старых штрафов, а вернуть ошибочно перечисленные деньги практически невозможно. Если начисление не подтверждается или произошло по ошибке, средства необходимо возвращать автомобилисту без излишней бюрократии, сказал он. По словам депутата, решить проблему необходимо в том числе на уровне цифровых сервисов. В официальных приложениях и на сайтах следует предусмотреть отдельный механизм для подачи жалоб и оперативной связи с ответственными службами. Москва, Санкт-Петербург и Казань стали городами-лидерами по количеству студентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Миноборнауки. В министерстве уточнили, что в топ-10 городов по количеству студентов вошли также Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар и Нижний Новгород. По сообщению ведомства, к 2036 году в России появится 40 студенческих кампусов. Чаще всего молодежь выбирает те города и регионы, где уже реализуются или проектируются такие знаковые объекты. Среди них Москва, Нижний Новгород, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск и Южно-Сахалинск. И в завершении выпуска: риэлторы, бренд-менеджеры и дизайнеры интерфейсов меняют работу чаще всего. Об этом РИА Новости рассказали в компании Superjob. Самыми непостоянными оказались риэлторы. Они меняют работу в среднем каждые полтора года. Следом идут бренд-менеджеры. 2 года, отмечают аналитики. Заметная текучка кадров в российских компаниях отмечена среди бизнес-аналитиков и менеджеров по развитию. Они в среднем на одной работе задерживаются не более 2,5 лет. Самые стабильные кадры – медсестры, аудиторы и квалифицированные рабочие. К примеру, средний период работы медсестры у одного работодателя достиг 8 лет, аудиторов – почти 7, а квалифицированных рабочих – 6,5 лет. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте! Сегодня расскажу о слове «газета», которое пришло в русский язык в эпоху Петра I. К печатному изданию газеты изначально никакого отношения не имело. Так итальянцы называли мелкую монету. На ней было отчеканено изображение сороки. А сама птица тогда и сейчас называлась газа. Гацца. Когда же в 1563 году в Венеции появился первый рукописный листок с новостями, то за право его прочитать надо было заплатить сущий пустяк, всего-навсего одну газету. Позднее за эти же деньги продавали уже и растиражированные издания, а их цена превратилась в название средства массовой информации. Кстати, история происхождения фразы «сорока на хвосте принесла» имеет примерно такие же корни. Человек отдавал всего одну птичку и узнавал о последних событиях.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Когда пациенту пересаживают почку другого человека, его собственные почки в большинстве случаев не удаляют. Третью почку обычно размещают в подвздошной ямке, иногда в забрюшинном пространстве выше.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: легенд. Кыргызстан. Высоко в горах Кыргызстана есть красивое озеро Кокуй-Куль. Оно небольшое, но очень глубокое. Местные жители утверждают, что у него вообще нет дна. Вызывают вопросы название озера. Если с куль все понятно, оно переводится как озеро, то Кокуй – это крик страха, ужаса. Что же случилось такого ужасного, что озеру дали такое имя? Ответ дает старинная легенда. Согласно преданию, в давние времена на берегу жил пастух с семьей. У него было 5 маленьких сыновей. Когда отец уходил в горы пасти овец, они оставались дома с матерью. Дети играли возле дома, поскольку мать запрещала подходить к озеру, опасаясь, что они упадут в воду и утонут. Мальчики не всегда слушали мать, тайком ходили на озеро и даже купались. Однажды отец спустился с гор, и семья села ужинать. Вдруг обнаружилось, что не хватает самого младшего сына. Все бросились на поиски. Вместе с соседями они обшарили весь берег, звали, кричали до утра, все безрезультатно. Мальчик как сквозь землю провалился, не оставив никаких следов. Сильно горевали родители, но это было только начало, поскольку каждый день стало пропадать по одному мальчику. Когда исчез последний, родители услышали со стороны озера его пронзительный крик «Кокуй!». Мать и отец со всех ног бросились на крик, обыскали весь берег, но тщетно. Не было даже следов. Убитые горем родители ходили вдоль озера и кричали «Кокуй! Кокуй!». Не выдержав, сначала в воду бросился пастух. За ним последовала жена. Оба утонули, но еще долго, отражаясь от скал на берегу, над водной гладью звучало страшное эхо «Кокуй! Кокуй!». С тех пор местные жители стали называть озеро Кокуй-Куль. И в наши дни на закате солнца порой можно услышать страшное восклицание, которое, кажется, звучит из-под воды.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: said, Rama Lama Bama Lama, rock and roll is king.
1: Радио Искатель. В этом есть смысл.

0: Радио «Искатель». Хочу все знать.
1: Зрачки у статуи медного всадника сделаны в форме сердца. Голову статуи Фальконе поручил вылепить своей ученице Марианне Калло, которая, согласно легенде, через глаза призналась в любви своему учителю. У искусствоведов есть версия прозаичнее. Через такую форму мастер создает иллюзию того, что скульптура зрячая, если зритель смотрит снизу вверх. Другой известный пример статуи со зрачками в виде сердечек – Давид авторства Микеланджело.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Сергей Мазаев. «Граница». Таежный роман.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: На безжизненных просторах и в присутственных местах, в долгих пробках и заторах, в суматошных

0: Искатели «Планета».
1: Столица Уругвая называется Монтевидео. На русский язык оно буквально переводится «Я вижу холм». Откуда столь странное название? Легенда рассказывает, что так воскликнул матрос, увидевший с корабля землю. Позже на этом холме основали крепость, которую нарекли Монтевидео. Крохотное поселение постепенно превратилось в гигантский мегаполис. Сейчас в столице проживает половина населения страны. Нынче Уругвай не очень известен в России, а сотню лет назад в эту южноамериканскую страну приезжало немало русских переселенцев. Все они бежали от революции. Переселенцы даже основали город Сан-Хавьер, расположенный в центре страны. Часть из них растворились в столице. Возможно, это их заслуга, что в меню столичных ресторанов нередко можно встретить русский салат. В городе есть немало классических достопримечательностей вроде музеев и памятников. Но есть такие, которые создают неповторимый колорит. Например, дважды в неделю, в воскресенье и четверг, перекрывают часть центральной улицы и превращают ее в огромный блошиный рынок. Здесь можно найти старинную посуду, поделки из агата, монеты, статуэтки и другие редкости. Среди местных этнографических раритетов следует отметить кандомбле – ритуальные танцы и церемонии, которые привнесли в Южную Америку порабощенные африканские жрецы. Этот фольклор ЮНЕСКО признала нематериальным культурным наследием человечества. Экзотические танцы можно увидеть как на подмостках театров, так и во время красочных фестивалей, которые проходят в парках Монтевидео.
0: Искатели «Планета».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Главным фактором, определяющим цвет кожи человека, является концентрация пигмента меланина, которая закреплена на генетическом уровне. Независимо от основного цвета тела, кожа на ладонях и ступнях у всех людей светлая, так как не содержит меланина.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Заповедная Хакасия. Справка.
1: Хакасский республиканский национальный музей-заповедник. Первый и самый большой музей-заповедник под открытым небом в Хакасии, основанный в 1996 году. Он находится в юго-западной части республики, на стыке природных зон, в предгорьях Абаканского хребта и Кузнецкого Алатау. Площадь Казановки составляет 18,5 тысяч гектаров. Он был создан по инициативе известного археолога и краеведа Леонида Валентиновича Еремина для сохранения природных и историко-культурных ландшафтов.
0: Как добраться?
1: Ориентир — деревня Казановка в Аскисском районе. Из Абакана нужно ехать по трассе на село Аскис, 92 километра. Далее еще 40 километров до самой Казановки. Сам музей-заповедник находится в 3 километрах от деревни. Также можно доехать на пригородном поезде Абакан-Бескамжа. В пути около 3 часов. До остановочного пункта «Историческое». Въезд на территорию свободный, но для проведения экскурсии необходима предварительная запись. Всем привет! Сегодня мы отправимся в Аскисский район, туда, где степи встречаются с тайгой, а многовековая история буквально вписана в ландшафт. Это место – музей-заповедник Казановка. Здесь нет привычных музейных стен. Вместо них небо, горы, река Аскис и бескрайняя сибирская природа. Дышится здесь по-особенному. Ветер приносит запахи степи и хвои. Вокруг стоит удивительная тишина, нарушаемая лишь криком птиц и стрекотом кузнечиков. Это место, где время течет медленно, позволяя почувствовать связь с древностью. В Казановке представлены все природные зоны Хакасии. Сухие степи, лесостепи, смешанные леса, горная тайга и настоящие скалистые горы. По территории заповедника протекают реки Аскис, Бейка и Сир. Поэтому для флоры и фауны здесь настоящий рай. Растительный мир музея-заповедника насчитывает 560 видов высших растений. Это почти треть всей флоры Хакасии. Среди них можно встретить степные ковыль, типчак, солодку, кровохлебку, а также более 30 растений-эндемиков, которые не растут больше нигде в мире. Леса в основном темнохвойные, с преобладанием лиственницы. В долинах и на опушках можно встретить сибирскую косулю. Казановка является местом их традиционной зимовки. В северо-западной части обитают медведи, изредка заходит рысь. А над степями парят хищные птицы – беркут, сокол-сапсан. Здесь же, в восточной части хребта Читы-Хыс, вновь появилась исчезнувшая более 40 лет назад удивительная птица дрофа. Но настоящая гордость Казановки – это археологические памятники. На территории музея-заповедника исследовано более 2000 памятников археологии. Из них более 1500 – наскальные рисунки, петроглифы. Возраст многих из них превышает 6000 лет. Главная достопримечательность – священный камень Ахтас – белый камень. Согласно местным легендам, этот белый гранит вот уже 4 тысячелетия является местом поклонения. Говорят, он помогает от болезней сердца и крови. В 25 минутах ходьбы от главных достопримечательностей на пути к священной горе Хуртояхтас стоит древнейший археологический памятник – стела Малый Сартакпай, возраст которой превышает 10 тысяч лет. Чуть дальше находится урочище Читы-Хыс, считающееся местом обитания горных духов. Здесь можно привязать чаламу, ленточку-оберег, загадав желание. Все эти таинственные каменные стражи, древние изваяния и курганы словно хранят память о давно ушедших народах и создают особую, немного мистическую атмосферу. Для посетителей в Казановке проводят разнообразные экскурсии, пешеходные и автобусные, от 1 до 5 часов. Например, в рамках экскурсии «Быт и домашняя магия хакасов» в конце 19-начале 20 веков гостям покажут традиционные жилища, юрту, корьевой и берестяной шалаши, а также надворные постройки с бытовой утварью. Здесь можно погрузиться в культуру и историю хакасского народа. На территории обустроены места для отдыха, а для желающих переночевать есть юрточный комплекс «Кюк». Главное правило – вы в гостях у живой истории. Не оставляйте мусор. Не сходите с троп, не влезайте на древние курганы, не повреждайте петроглифы и не вытаптывайте растения. Помните, что уникальная природа Казановки уязвима, а памятники археологии хрупки, как сама история. Берегите эту землю, где каждый камень – свидетель тысячелетий, чтобы и через 100 лет наши дети и внуки могли также пройти по тропе горных духов и увидеть белый камень парящего беркута и звезды над бескрайней Хакасской степью. До встречи в заповедной Хакасии.
0: Заповедная Хакасия.

0: искатель. Хочу все знать.
1: Максимальная высота полета пассажирских самолетов обычно составляет от 9 до 12 тысяч метров. Но некоторые военные самолеты способны подниматься на высоту более 20 тысяч метров.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Сил. Бэтмен навсегда.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Чехол-камера для айфонов. Пользователи айфонов 17 Pro и Pro Max, давно мечтающие о качественных селфи на основную камеру, теперь могут получить неожиданное решение. Компания DogCase придумала чехол под названием Selfix. Этот аксессуар добавляет дополнительный экран AMOLED-типа на заднюю панель устройства. Это позволяет снимать себя, используя мощную основную камеру, 48-мегапиксельный сенсор, сверхширокоугольный объектив и оптический зум. Фронтальная камера, которой обычно делают селфи, при этом остается не у дел. Идея использовать основную камеру для автопортретов не нова. Например, у прошки Xiaomi 17 есть маленькие экраны на внешней стороне, а Samsung Galaxy A80 вообще имеет выдвижной поворотный модуль. Но Selfix превращает экран в аксессуар, который можно надеть на любой совместимый iPhone. Дополнительный дисплей позволяет не только видеть себя в кадре, но и управлять настройками съемки. Помимо экрана, чехол добавляет и другой полезный функционал. В нем есть слот для установки карты microSD, увеличивающий объем памяти до 2 терабайт. На корпусе предусмотрен ремешок через плечо, а вокруг дисплея встроен магнит, к которому можно крепить кольцо-держатель или фиксировать телефон на столе и приборной панели автомобиля. Универсальность аксессуара, впрочем, имеет и ограничения. Записывать видео напрямую на карту памяти в чехле нельзя. Компания отказалась от этой функции, чтобы снизить нагрев и энергопотребление. Также из-за расположения дополнительного экрана чехол не поддерживает беспроводную зарядку MagSafe, потому что расстояние до катушки становится слишком большим. Но сквозная 45-ваттная проводная зарядка через USB-C работает. Selfix доступен в белом, черном и розовом цветах. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Добрый день. Предлагаю сегодня разобраться с выражением «по гамбургскому счету». Откуда оно взялось и почему этот счет принято считать эталонным и справедливым? Выражение это авторское. Оно появилось в одноименной книге Виктора Шкловского «Гамбургский счет» в 1928 году. Позже писатель поведал, что услышал его от известного русского борца Ивана Поддубного. Тот, мол, рассказал, что в начале 20 века борьба была очень популярна и стала одним из самых доступных массовых развлечений. Зачастую, в угоду публике, антрепренеры сами режиссировали ход поединка, а победитель определялся заранее. И вот раз в год самые именитые борцы собирались в Гамбурге, снимали там помещение и устраивали настоящие турниры за закрытыми дверями. На них-то и определялись действительно самые сильные спортсмены. Легенда, согласитесь, убедительная. Но кто ее придумал? Сам Шкловский для своей книги или Поддубный, чтобы развлечь слушателей, до сих пор неизвестно. Важно, что ни историки города Гамбурга, ни народная молва ничего о закрытых состязаниях борцов столетней давности не знают. Но выражение это в русском языке прижилось и стало обозначать подлинную систему ценностей, которая противостоит продажным и сиюминутным обстоятельствам.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО, специализированный застройщик, инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В Боливии 5400 сотрудников военно-морского флота, при том, что страна не имеет выхода к морю.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Игорь Митрофанов, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Института космических исследований РАН и один из немногих на Земле, кто изобретает приборы для изучения планет в космосе. Именно благодаря его оборудованию нашли воду на Луне и на Марсе. 12 апреля 1961 года советский мальчик Игорь Митрофанов играл в футбол во дворе школы. Неожиданно из динамика голос Левитана объявил: «Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство». Эта новость привела всех в полный восторг, а день определил жизнь и профессиональный путь Игоря Митрофанова. Он, вдохновленный полетом Гагарина, поступил на физфак Ленинградского университета. В 1981 году пришел работать в Институт космических исследований РАН и занялся изучением планет земной группы – Марса, Венеры, Меркурия. Он руководил командой ученых-астрофизиков, которые разрабатывают аппараты, отправляют их в космос и проводят на них научные исследования. Первым и самым эмоциональным для Игоря был запуск летом 1988 года межпланетных марсианских аппаратов «Фобос». А его личным полетом Гагарина в космос стало открытие 2002 года. На Марсе есть вода. Правда, она вся замерзшая и находится под поверхностью планеты. Это позволило ученым закрепиться в идее, что 4 миллиарда лет назад Марс был очень похож на Землю. Он имел магнитное поле, толстую атмосферу, по его поверхности текли реки, которые впадали в моря, а моря окружали океаны. Но после столкновения с огромным астероидом Марс потерял магнитное поле, и его атмосферу сдули солнечные ветра. Митрофанов надеется, что удастся заполучить образец марсианского льда, в котором вполне могут оставаться следы марсианской жизни. До осени 2018 года в космосе трудились 5 приборов, разработанных под руководством Игоря Митрофанова. В октябре 2019 на Меркурий улетел 6-й. Он будет изучать его природную среду, состав вещества и причину магнетизма.
0: Наши искатели.

слушаете «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Индеец из племени Квакиутль, получая что-то в долг, в залог может оставить собственное имя. И до тех пор, пока долг не возвращен, никто его не называет по имени.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Брайан Адамс, Род Стюарт, Стинг. Три мушкетера.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Радиоискатель.

0: искатели.
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни.

0: Если лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
2: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L0RTU02-00892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: В 2026 году государство проводит масштабную программу возмещения средств по советским сбережениям, которая идет в Сбербанке. На эти цели из федеральной казны выделено более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Именно столько составит бюджет выплат на компенсацию обесценившихся вкладов граждан СССР, сообщает агентство ДТРУ. Право на получение денежных средств имеют россияне, родившиеся до конца 91 года, а также их законные наследники, при условии, что счет был открыт на территории РСФСР и не закрывался до 20 июня 91 года. В категорию получателей входят как сами вкладчики с российским паспортом любого возраста, так и их преемники, дети или внуки, чей год рождения станет определяющим для расчета коэффициента, пишет портал «Финансы Mail».
3: Копейка рубль бережет.
4: Кредитная карта с лимитом 100 тысяч рублей может уменьшить доступную заемщику сумму ипотеки примерно на 1 миллион рублей. Даже если человек не пользуется картой и ничего не должен банку, открытый лимит способен повысить его показатель долговой нагрузки, рассказал газете «РУ» коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин. ПДН показывает, какую долю ежемесячного дохода заемщик направляет на обслуживание кредитов. При его расчете банки учитывают не только фактические долги, но и потенциальные расходы по действующим кредитным картам. Чем выше совокупная нагрузка, тем меньше сумма ипотеки, которую сможет получить клиент. Кредитная карта с лимитом 100 тысяч рублей способна привести к сокращению суммы ипотеки на 1 миллион рублей, если заем оформляется на 30 лет с первоначальным взносом 20%, пояснил эксперт.
3: Экономика должна быть экономной.
4: В августе 2026 года крупнейший российский маркетплейс Wildberries пересмотрел правила взаимодействия с клиентами в пунктах выдачи заказов, направив обновленную оферту на минимизацию финансовых потерь от порчи товаров при примерке и пресечении массовых схем подмены дорогостоящих позиций. Юридическая механика процесса теперь выстроена вокруг статуса «заказ получен», как только сотрудник ПВЗ сканирует посылку и закрывает выдачу в системе, товар автоматически признается переданным покупателю в надлежащем состоянии. Это означает, что любые претензии по поводу скрытых дефектов, брака или несоответствия комплектации после выхода из пункта выдачи приниматься не будут. Чтобы защитить себя, клиент обязан вскрывать коробки со сложной электроникой, техникой и дорогими вещами строго у стойки администратора под объективами камер видеонаблюдения. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
2: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Барнауле на 92.9 FM.
1: Барнаул – столица Алтайского края. Он расположен на самом севере региона, на берегах рек Аби и Барнаулки. Алтай обычно ассоциируется с горами, однако Барнаул раскинулся на равнине. Географы такой ландшафт называют лесостепью. Здесь не увидишь заснеженных горных вершин. К северо-востоку от города раскинулось Приобское плато. С юго-запада его обрамляет сосновый бор. Поскольку регион граничит с Казахстаном, может показаться, что город находится в южных широтах. На самом деле он делит широту с такими северными европейскими городами, как Дублин, Ливерпуль и Гамбург. Географическое положение города определило особенности микроклимата. Столица Алтайского края открыта всем ветрам. Здесь ощущается и дыхание Северного Ледовитого океана, и зной Средней Азии. В совокупности это обуславливает погодные контрасты. Зимы в этих краях морозные, а лето – теплое. Температурным минимумом считается минус 51 градус, а максимумом – плюс 38 градусов. Однако эти цифры относятся к разряду аномалий. Зима в Барнауле – настоящая, сибирская, с пушистым снегом и высокими сугробами. На южной окраине города вдоль берега Аби протянулась зона загородного отдыха. Каждую зиму здесь обустраивают лыжню здоровья. Она идет по барнаульскому ленточному бору, так называется хвойный реликтовый лес. Что может быть приятнее, чем пробежаться на лыжах по легкому морозцу, вдыхая целебный воздух, насыщенный фитонцидами? Летом лыжня здоровья превращается в дорожку для велосипедных и пеших прогулок. Неподалеку от тропы находится место, которое может заинтересовать любителей природы. Это питомник «Алтай-Фалькон», крупнейший в стране центр по разведению соколов. Сейчас в нем содержится около 200 птиц. В основном это соколы, пострадавшие от человека. Многие не могут летать и самостоятельно добывать пищу. Их выхаживают и выпускают на волю.
0: Радиоискатель нас слушает

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Борщ получил название от растения, которое сейчас известно как борщевик сибирский. Не следует путать с ядовитым борщевиком сосновского. Раньше это растение называлось просто борщ и было основным ингредиентом супа, а затем постепенно вышло из употребления. Сегодня борщ – это не конкретный суп, а название целого класса первых блюд, потому что в разных областях и странах можно встретить самые разные его рецепты. Есть только одна общая черта, позволяющая назвать суп борщом. Это наличие в нем свеклы.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Автопоездом называют автомобиль-тягач с прицепом. У первого имеется двигатель, второй движется пассивно в сцепке. Любопытно, что под определение автопоезда не попадает трамвай из двух вагонов, поскольку оба вагона имеют электромоторы, и каждый способен двигаться самостоятельно. Автопоезда очень распространены в США и Австралии, поскольку в этих странах перевозка грузов осуществляется в основном автомобильным транспортом. Автопоезда выгодны, поскольку позволяют за одно и то же время перевозить больше груза, причем работу выполняет один водитель. Во времена СССР, когда шло освоение целинных земель, автопоезда стали настоящей палочкой-выручалочкой. В 1959 году водитель Лапов из Оренбурга к грузовику ЯАЗ-210 прицепил 9 прицепов и за один рейс доставлял на элеватор 70 тонн зерна. Это был рекорд. Однако рекордсмен не остановился на достигнутом. Он прицепил к грузовику 11 прицепов и продолжал возить зерно. За один рейс вес перевозимой пшеницы достигал 81,7 тонны. Груз нужно было доставить на расстояние 140 километров. Сохранились фото того времени, на которых автопоезд Лапова кажется бесконечным. Правда, тягач часто ломался от непомерной нагрузки, а управлять длинной вереницей тележек было непросто. Инициативу Лапова можно назвать самодеятельностью, поскольку формирование автопоезда шло без инженерных расчетов, методом проб и ошибок. Отсюда и большое количество поломок. Первым официальным прототипом магистрального автопоезда стал МАЗ-2000 «Перестройка», который в 1988 году сошел с конвейера Минского автозавода. На парижском автосалоне грузовик получил золотую медаль за выдающиеся технические решения. Его длина достигала почти 15 метров. Если говорить о мировых рекордах, то первое место принадлежит австралийцам. В 2003 году по дорогам штата Новый Южный Уэльс прокатился автопоезд из 87 прицепов длиной 1235 метров. Через три года рекорд был побит. В штате Квинсленд составили автопоезд из 104 прицепов длиной 1474,3 метра.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель. Хочу все знать.
3: На перекрестках с круговым движением происходит на 90% меньше аварий с летальным исходом, чем на обычных.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Михаил Боярский. Дамы приглашают кавалеров.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Радио Искатель.
1: Хочу все знать.
2: Согласно

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал скрипач Давид Федорович Ойстрах. Давид Ойстрах родился в Одессе в 1908 году в музыкальной семье. В 3,5 года маленький Давид получил игрушечную скрипку и уже тогда воображал себя уличным музыкантом. Позже Давида Ойстраха отдали к знаменитому педагогу Петру Столярскому. Будущий маэстро не был вундеркиндом, но упорным трудом Давид Ойстрах добивался всего сам. В 1928 году Давид Ойстрах переехал в Москву и стал солистом Московской филармонии. В 1937 году музыкант триумфально победил на конкурсе имени «Изви» в Брюсселе. Эта победа сделала имя Ойстраха известным всему миру. Во время войны Давид Ойстрах выступал на мобилизационных пунктах перед моряками в блокадном Ленинграде. Однажды во время концерта Давида Ойстраха начался вражеский налет, но никто из зрителей не покинул зал, и Давид Федорович продолжил играть. В 1943 году за свою деятельность Давид Ойстрах получил сталинскую премию и передал 100 тысяч рублей в фонд обороны. После войны Давид Ойстрах гастролировал по всей планете. Европа, Америка, Австралия, Азия. Для него писали музыку Прокофьев, Шостакович, Хачатурян. Репертуар Ойстраха был огромен, а технических трудностей для него нет.

0: не существовало. Давид Федорович воспитал целое поколение скрипачей. Гидон Кремер, Олег Каган, Виктор Пикайзен и другие учились у Ойстраха. Ученики вспоминали, что Давид Ойстрах был простым, добрым и очень теплым человеком. Сын Давида Федоровича, Игорь, тоже стал скрипачом и часто выступал с отцом. Давид Ойстрах увлекался шахматами и играл на уровне мастера спорта. В 1937 году он даже обыграл в матче Сергея Прокофьева. Гроссмейстер Марк Тайманов вспоминал, как Ойстрах однажды победил его в блиц и, улыбаясь, сказал: «Хочу сохранить приятные воспоминания». Умер Давид Федорович во время гастролей в Амстердаме в 1974 году, через несколько часов после концерта, от сердечного приступа. Но имя Давида Ойстраха осталось в памяти навсегда. В народе даже появилось устойчивое выражение. Когда хотят сказать о не самой виртуозной игре, говорят «не Ойстрах».
1: Наши искатели.

0: радиоискатель. Хочу все знать.
1: Если бы вы могли набирать на клавиатуре 60 слов в минуту 8 часов в день, то на ввод генома человека ушло бы примерно 50 лет.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Девочки смеются.
1: Слушайте «Радиоискатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Hot Chocolate. Full Monty.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить парусам.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Работодатель не может уволить сотрудника из-за его возраста. Это дискриминация. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с ТАСС. Если пенсионер добросовестно выполняет свою работу, работодатель не имеет права уволить его по возрасту. Трудовой кодекс один для всех, сказал депутат. Дискриминация по возрасту при установлении условий труда запрещена. Уволить пенсионера можно только на общих основаниях, то есть по соглашению сторон, по собственному желанию, при сокращении штата, в связи с ликвидацией организации или за дисциплинарные проступки, рассказал Свищев. При этом при сокращении штата пенсионеры имеют преимущественное право на оставление на работе. Утвержденные Роспотребнадзором нормативы времени на выполнение домашних заданий в школах составляют от 1,5 до 3,5 часов в день, в зависимости от класса. Об этом сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения Максим Костенко. По его словам, ученикам 2-3 классов рекомендуется тратить на домашнюю работу не более 1,5 часов, 4-5 до 2 часов, 6-8 до 2,5, а 9-11 до 3,5 часов. При этом отмечаем, предельные 3,5 часа – это крайняя граница, а не ориентир для ежедневной работы, сказал Костенко. Он напомнил, что первоклассники полностью освобождены от домашних заданий. И в завершении выпуска. В Якутии создают единую систему подготовки кадров для арктической зоны. Научно-образовательный консорциум объединит школы, колледжи, вузы и исследовательские центры республики. Проект запустили, чтобы закрыть кадровый голод на севере региона. Сейчас там стартуют крупные стройки и промышленное освоение, для которых нужны люди с профильным образованием, способные работать в условиях Крайнего Севера. В структуру объединения включат Академию наук Якутии и Арктический государственный агротехнологический университет. Также к работе присоединятся колледжи и школы. Особое внимание уделят обучению детей из кочевых семей. Главная цель – прекратить отток молодых специалистов в другие регионы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Куфия или шмах, или просто арафатка. Это мужской головной убор, популярный в арабских странах. Куфия названа так по городу Эль-Куфа, где ее первоначально носили. Куфия служит для защиты головы и лица от солнца, песка и холода. Расстеленная на земле она скатерть, сложенная в несколько раз фильтр для очистки воды. Подвязанная – это пояс, скрученная – это веревка для подъема груза. Часто, но не всегда, куфию носят с обручем черного цвета – эголем, удерживающим платок на голове. Наиболее популярные расцветки – белые с красным или черным орнаментами. В Йемене распространены разноцветные куфии. Основным материалом для изготовления служит хлопок. Нередко можно встретить шерстяные куфии. Традиционный орнамент, как правило, вышит. В различных арабских странах различаются и способы повязывания куфии. Например, в Саудовской Аравии эта манера совсем простая. Однотонный головной платок, наброшенный на голову, иногда даже без поддерживающего обруча. В Омане куфию повязывают на манер тюрбана. В Иордании и Палестине распространена манера ношения куфии, отличная и от саудовской, и от оманской традиций. Она была создана палестинским лидером Ясером Арафатом и стала широко известна в мире под именем Арафатка. Она была уложена на голове таким образом, чтобы находящаяся на плече часть ткани по форме напоминала очертания исторической Палестины, включающей в себя территорию государства Израиль. Название «шемах» «шемах» использовали солдаты Британской империи, которые носили платок практически повсеместно в жарких странах. Сейчас шемах – часть формы британских вооруженных сил.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. В Польше есть место, где под прямым углом пересекаются две реки – Велна и Нельба. При этом из-за различий температур воды, разных скоростей и уровней течений воды рек не смешиваются. Это подтвердили эксперименты. Незадолго до места пересечения в реки наливали краски разных цветов, и никакого смешения не происходило.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Россия.
1: Молочные реки с кисельными берегами бывают только в сказках. А вот медовые водопады существуют в реальности. В Кабардино-Балкарии, в 30 километрах от Кисловодска, текут горные речки Эчкибаш и Аликоновка. По легенде, здесь обитало огромное количество диких пчел, которые прятали соты среди камней. Весной потоки талой воды вымывали из них мед, отчего вода в реках становилась сладкой и приобретала желтоватый оттенок. Водные потоки падали в ущелье, образуя водопады, которые прозвали «медовыми». Река Аликоновка невелика, всего 26 километров, но она смогла прорезать в скалистом хребте глубокое ущелье. На реке шумят сразу три водопада – «Жемчужный», «Чертова мельница» и «Скрытый». На реке Эчкибаш, который является притоком Аликоновки, находятся еще два – «Большой» и «Малый» медовые водопады. Самым высоким считается большой медовый водопад высотой 18 метров, а самым полноводным – жемчужный. Зимой водные потоки замерзают, но выглядят не менее живописно, превращаясь в белоснежные сталактиты. К водопадам можно пройти по теснине, которая носит название «Тещины ребра». Ориентиром является скала, похожая на нос круизного лайнера. Ее прозвали «указателем». Горы здесь сложены породами черного цвета и рассечены каньонами с вертикальными стенами. Даже в летнюю жару в ущелье, по которому течет река Аликоновка, царит приятная прохлада. Из Кисловодска к водопадам организуют экскурсии. На берегу Аликоновки высится старинный замок. На самом деле это туристический комплекс «Медовые водопады», который включает гостиницу и коттеджи. На территории действует Карачаевское подворье, представляющее собой реконструкцию домов древних горцев. Действует зоопарк, в котором представлены животные карачаевских пород. В кафе подают шулюм из баранины и жареную форель. Перекусить можно вкусными хычинами, расположившись на открытой террасе, откуда открывается красивый вид на водопады.
0: Искатели. Россия.

проживу так далеко от вас. В такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Удивительно, но два абсолютно разных человека генетически отличаются друг от друга лишь на 0,1%. Независимо от пола и даже расы, генетический материал всех людей на 99,9% полностью совпадает. Наши гены имеют схожее строение и схожие функции.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Високосный год. Дальнобойщики.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажу, какой путь проделало слово «кофе», прежде чем добраться до современных споров о его роде. Говоря «кофе», вы произносите арабское слово. Когда-то оно было именем области Каффа в Эфиопии, родины кофейного дерева. Арабы растения, его плоды и напиток из них назвали на свой манер «кахва». Завезенное в Европу арабское слово в Англии превратилось в «кафе», у французов в «кафе», в Германии в «каффе», в Нидерландах в «кофе». В Россию оно прибыло из Голландии, и наши прадеды произносили его как кофе, подогнав к уже привычному слову «чай». Но нетрудно догадаться, что кофе был мужского рода. Тут вопросов не возникало. Но и в литературе, и в официальных документах встречаются две нормы написания окончания. Через букву «и» – «кофей», или через букву «е» – «кофей». Второй вариант был, видимо, предпочтительнее, потому что именно от него образовалось современное слово «кофе». Много лет оно было маркером грамотности и выбивалось из ряда мужского рода своим окончанием. В 2016 году, кстати, было официально принято, что кофе может быть и мужского, и среднего рода. Но если вы попросите черное кофе, то приличный бариста может и оскорбиться. Хуже только слово «экспрессо».
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель. Хочу все знать. Вождение машины в нетрезвом состоянии сурово наказывается в большинстве стран мира. Но в Уругвае, напротив, при нарушении правил дорожного движения, состояние опьянения может служить смягчающим обстоятельством.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Альметьевске на 95FM.
1: Как вы думаете, в каком российском городе установлено несколько памятников нефтяникам, есть площадь нефтяников, гостиница «Нефтяник» и хоккейный клуб «Нефтяник»? На ум сразу приходят Сургут и Нижневартовск. Нет, это город Альметьевск, который называют нефтяной столицей Татарстана. Даже на его гербе красуется нефтяная вышка и бьющие из-под земли фонтаны нефти. Впервые село Альметьево упоминается в документах 18 века. Уже тогда лейб-медик Готлиб Шобер сделал для Петра I первое заключение о татарской нефти. Впоследствии стало ясно, что в недрах Татарстана хранятся огромные запасы черного золота. С открытием крупного месторождения жизнь в этих местах круто изменилась. В 1953 году на карте появился город Альметьевск, а в нем множество предприятий, связанных с добычей и переработкой нефти. Черное золото в прямом смысле потекло рекой. Дело в том, что в Альметьевске берет начало «Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Ее построили в 60-е годы для перекачки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносного района в Венгрию, Польшу и ГДР. Все это были социалистические страны, расположенные в Восточной Европе. Отсюда и название «Дружба». До сих пор ежегодно по трубе перекачивают 66 миллионов тонн нефти. В 1984 году на площади нефтяников установили памятник «Нефтяники». Это событие было приурочено к добыче 2-миллиардной тонны нефти. А в 2007 году на пересечении улицы Ленина и проспекта Строителей появился памятник нефти. Его установили в честь добычи 3 миллиардов тонн черной маслянистой жидкости, без которой невозможно представить современную жизнь. Несмотря на статус крупного промышленного центра, Альметьевск много раз признавали самым благоустроенным и чистым городом Татарстана и России.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Ближайшим генетическим родственником человека от беспозвоночных является маленькое существо, известное как звездчатая асцидия или золотисто-звездчатая оболочница. Другими словами, с генетической точки зрения, у вас больше общего с этим крошечным хордовым, чем с пауком, осьминогом или тараканом.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Музыка. Музыка. Музыка искателей. Георгий Кишко, Виктор Иваненко. Приключения капитана Врунгеля.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

слушаете «Радио Искатель».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Если принять во внимание все добродетели, которых требуют от слуги, то много ли найдется господ, достойных быть слугами?
2: Бомарше, драматург. Для радио «Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Чем выше интеллект человека, тем больше его волосы содержат меди и цинка. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Мутация определенных генов может иметь, на удивление, положительные результаты. Так, для населения Африки характерна серповидно-клеточная анемия, формирующая неправильную форму гемоглобина. Все потому, что данная генетическая особенность позволяет предотвратить заражение малярией. Люди с такой мутацией имеют шансы выжить.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. О бедном гусаре замолвите слово.
1: Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей.

0: Сказали и курили.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Я не думаю ни о прошлом, ни о будущем. Принимать все решения нужно сегодня. И каждый момент нужно проживать сейчас. Сергей Сельянов на радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Изначально гейшами были мужчины, так называемые тайкамоти. До 17 века это были шуты на службе у японских феодалов. Но затем востребованность такой работы упала, и тайкамоти были вынуждены переквалифицироваться в развлекателей. А первая женщина-гейша появилась только в середине 18 века.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

радиоискатель.

0: Радиоискатель.
1: Хочу все знать.
2: В США привычный нам футбол называют сокером, а термином футбол именуют игру, которую мы зовем американским футболом. Тем не менее, слово «сокер» появилось в 1880-х годах в Англии из оксфордского сленга. Чуть раньше футбол в Англии официально назвали «Association Football», чтобы отличить от других игр с мячом типа регби. Сокращение слова «association» с добавлением суффикса «er» и привело к появлению термина «soccer».
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка искателей. Валерий Зубков. «Цыган».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Человек без самолюбия ничтожен. Самолюбие – Архимедов рычаг, которым землю с места можно сдвинуть. Иван Тургенев. Для радиоискатель.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радиоискатель».

0: лето – это маленькая жизнь.
1: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Люди с голубыми глазами лучше видят в темноте.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Вам и не снилось.

слушаете радио «Искатель».

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Драма – это жизнь, из которой при монтаже вырезаны скучные куски. Альфред Хичкок, режиссер для радио «Искатель».

0: слушаете «Радио Искатель».
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья.

0: голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Искатель. Искатель. Вы слушаете радио Искатель.

0: Радиоискатель.
1: Хочу все знать.
2: Первые в жизни.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Победишь себя, победишь всех. Сергей Бубко для «Радиоискатель».

Музыка. Музыка искателей. Михаил Боярский. Гардемарины вперед.

Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Если знаешь, за что любишь, то это уже не любовь, а хорошие отношения. Владимир Высоцкий. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Шум моря в сувенирной морской раковине – это на самом деле шум окружающей среды, резонирующий с полостями раковины. Похожего эффекта можно добиться и без сувенира, приложив к уху кружку или согнутую ладонь. Помимо звуков извне, резонатор может усиливать также звуки из тела человека, которое в нормальном состоянии мозг отфильтровывает. Это, например, звук тока крови по сосудам.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

Радіоіскатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

правила искателей. Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть. Михаил Жванецкий для «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Гора Арарат, которая является символом Армении, изображена на гербе страны, расположена не в Армении. Территория горы отошла к Турции в 1921 году.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. «Кавказская пленница».